0: и год и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувство стиля.

0: Минимальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molsel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record Dance Radio.

0: Facebook Cetatea Albărăzeni. Hai cu noi la piscină!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии. Опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу. Улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent. Надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
6: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, Lumea Copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
10: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
11: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
13: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 100.

0: Reclamă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз – 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка – профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Следите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record Dance.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4

0: Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Джек Дженниус.
1: Record Dance Radio.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
2: DJ Райский. Рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Кеша.
5: Record. This is a journey of sight, of mind, and of soul.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.